0: слабо не попадали в окна зуб шпалы. Петлёю угарный ветер замахал. А я глядел нарядно, как он сам, в галстуке. И вдруг подумал, стоит схватить, она совсем уехала. Над лесом рвутся силы, меня в колодец к швабрам. Барахтаться в холодной одиночке, где сырость с ночью спят обнимку. Ты на кавказец профуфрил в экспрессе. И скоро Мляж мокрится, где костоломный осьмизуб настиж прищелкнет. Мчался уездный гвоздь в селезенку, и все же живу. Уже третью потемневку, в слякоти в стужу, ничего привыкаю. Хожу на службу и даже ежедневно, что я не имя не произношу. Живым мужчиной, стиснув виски. Стараюсь выполнить приятные обещания. Да, так спокойно. А не миленько. Замстали в нем медикаменты и доктор. Заняться тишем сами сделанные аборты. Меня зажало в люк, я ковыряюсь без памяти. Стучу о камень.
1: А раньше, чем пройти,
0: молчалкой.
1: Улицы и деревья, что

0: скорее поборет. Тянет тлень. Молитесь, молитесь, умнит. Чебрец, трава, дух, слюна. Сын тлень. Гасли куча, разноплотно. Не победил. Живи на мне. Пошла хвала.
1: Спасибо.

0: Слушай, должен, во-первых, не воровать, то есть зарплата должна быть такая, чтобы достойно кормить семью, вот, и коррупционно безопасно должна быть служба. Во-вторых, государство должно получать с рынка квалифицированную рабочую силу, то есть выполнять своих обязанностей. То, что тоже предполагает некая практика. Значит, с моей точки зрения, уровень конкурентоспособности в регионах государственных служащих и без повышения, без нынешнего повышения, был уже... Одновременно, по-видимому, если успеет, произойдет переход на отраслевые системы оплаты труда бюджетников, то есть будет введена отдельная отраслевая сетка в образовании, в здравоохранении, в культуре. При этом по проведению отдельной сетки, вероятно, выиграют, скажем, более высокопоставленные бюджетники, то есть в вузах, в ресторанах.
1: Давайте, ребята, посмотрим.
0: Поэтому понравилось, что
1: так, что
0: и где есть
1: запасы,
0: и даже
1: и выше.

делегированные послы, если точно перенестись на окна, виднеются ящерицы топтуны, вискозная смесь простого и зазевавшаяся соли.